вчерашнего дня. Я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? И был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине, твой слабый.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, страна! Просыпаемся, подтягиваемся и делаем звук погромче. На часах 7:14, за окном новый прекрасный день, у микрофона Анна Белявцева. Заваривайте кофе, мы начинаем утро с Лидер FM. Впереди время отличной музыки, классных новостей и заряд бодрости на весь день.

Доброе утро, друзья! Приступаем к важным праздникам этого дня. 31 июля на календаре, я напоминаю, сегодня отмечается Международный день спасателя на воде. Ну вот, поздравляют спасателей, которые предотвращают трагедии на пляжах, в бассейнах, озерах и аквапарках. Ну, конечно, специалисты проводят долгие часы на солнце, и всегда они у нас на чеку. Вытаскивают тонущих людей и при необходимости оказывают первую помощь. И праздник создан энтузиастами, чтобы отметить нелегкий труд спасателей на воде и, конечно же, поблагодарить их за обеспечение безопасности на пляжах.

Доброе утро! День рождения Гарри Поттера отмечается сегодня. Ну вот фанаты серии книг о мальчике-волшебнике отмечают этот праздник. В книгах не указывается напрямая дата его рождения, но преданные фанаты вычислили, что это 1980 год. Ну, Гарри Поттер, конечно же, стал звездой поп-культуры, и многие читатели, критики и зрители включили его в список величайших вымышленных персонажей всех времен. По словам писательницы, идея серии книг вот о Гарри Поттере как раз-таки пришла ей в голову, когда она ждала поезд из Манчестера в Лондон. И во время поездки она придумала сюжет и главных героев, и в течение следующих 5 лет писательница работала над рукописью, написав множество черновиков. Ну, конечно, сейчас, безусловно, это очень знаменитая история, есть и книги, и фильмы, многие фанаты устраивают тематические встречи и очень любят данного персонажа.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Внимание! В магазине «Молодечная мебель. Город Лида» весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель со скидкой до 50% в рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка по 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель. Все в лучших традициях классики».
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Вот он, наш традиционный гороскоп. Овны, активные действия на работе принесут быстрый результат. Тельцы, найдите сегодня время для прогулки на природе. А вот близнецам, вы сегодня усвоите легкую сложную информацию и найдете ей приполезное применение. Раки, благоприятное время для заботы о своем здоровье. Львы, любые деловые переговоры сегодня будут успешными. Девы, вы получите долгожданное известие. Весы, отличный день для культурного отдыха. Скорпионы, ваша проницательность поможет раскрыть чужие секреты. Стрельцы, удача улыбнется вам в юридических делах. А вот для козерогов сегодняшний день принесет чутье и подскажет отличную идею для сохранения бюджета. Водолеи, время ломать стереотипы. Рыбы, вы почувствуете прилив сил.

0: Важный день отмечается сегодня, 31 июля, день воздержания от осуждения близких. Ну, конечно, каждый из нас время от времени бывает не сдержан в оценках и поступках близких, но вот существует особенный день, 31 июля, призванный напомнить нам о важности бережного отношения к тем, кто нам дорог. Ну и прекрасная возможность переосмыслить свои привычки в общении и сделать шаг навстречу к более здоровым отношениям близким. Ну, родные наши — это не просто люди, живущие рядом, это те, кто делит с нами и радости, и печали, поддерживают трудную минуту, ну и, конечно же, радуются нашим успехам. Ну, именно поэтому так важно научиться видеть в них, не видеть в них недостатки, а даже если видеть, то видеть больше достоинства. Ну, осуждение вредит отношениям, все мы это знаем, потеря доверия и искреннего общения, ухудшение психологического климата в семье, снижение самооценки и прочее. Ну, не забывайте, каждый из нас заслуживает уважения и любви, и отказываясь от осуждения и выбирая путь понимания, мы создаем пространство, где могут процветать искренние и теплые отношения.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Плавно переходим к погоде. Белгидромет сегодня нам сообщает, что ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Так что самое время достать солнечные очки, наконец-то красивое платье или костюм из шкафа и вот после всех дел отправиться вечером на прогулку. Ну, про зонт пока что можно забыть. Надеюсь, что надолго.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Начинаем новый музыкальный час на Лидер ФМ. Группа «Серебро» прозвучит в этом часе. Рэй Далтон. Горячий хит «Don't Wanna Go Home». Впереди новости с погодой.
1: Ты слушаешь

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Новый учебный год все ближе. В Лиде с 15 по 31 августа будет работать школьный базар. Он расположится на площадке около историко-художественного музея. Сделать покупки и приобрести все необходимое к школе можно будет с 10 до 19 часов. Александровский бал состоится на Личине. Местом его проведения станет усадьба Дымбовецких в агрогородке Бердовка. Мероприятие состоится в субботу, 1 августа, начало в 16 часов. Гостей ждут исторические костюмы и танцы 19 века, праздничные фотозоны, экскурсии по усадьбе и рассказ о ее владельцах, мастер-классы, музыка и атмосфера старинного праздника. В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 1 августа пройдет праздник «Жниво». Для посетителей подготовили насыщенную программу, которая позволит глубже понять и прочувствовать атмосферу белорусского жнива. Мероприятие направлено на популяризацию нематериального культурного наследия и знакомство с аутентичными обычаями, бережно сохраненными на территории музейного комплекса. В 2025 году численность граждан Японии, проживающих в стране,

0: населения сократилось на 917 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составило 119 миллионов 736 483 человека. Согласно статистике Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в стране зафиксировано крупнейшее годовое сокращение числа граждан за всю историю наблюдений. Их число впервые за 42 года опустилось ниже отметки в 120 миллионов. При этом численность иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Японии, увеличилась на 354 тысячи по сравнению с предыдущим годом и превысила 4 миллиона человек.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 26-30 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция. Чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
9: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, история, от которой хочется закрыть лицо ладонью и посмеяться одновременно. Представьте, глубокая ночь, Мюнхен, полицейский участок, в дверь заходит итальянец, спокойный и уверенный, и задает дежурному вопрос, который, ну, наверное, редко услышишь. Извините, а я случайно не в розыске? Ну, конечно же, полицейские удивились, но решили не отказывать клиенту. Пробили по базе, и что вы думаете, мужчина действительно в розыске. Прокуратура ждала его, и это не первая его, конечно, встреча с законом, но самое смешное, но даже не это. Суд назначил ему залог 1800 евро. И что вы думаете? У нашего героя с собой, конечно же, такой суммы не отказалось. И вот вместо того, чтобы услышать «идите вы свободны», он слышал: «вы арестованы на 2 месяца». Ситуация абсурдная, конечно. Ну, мораль простая. Наверное, если вам кажется, что вас ищет полиция, может, вам не кажется. Ну, думаю, мужчины явно были причины думать, что он в розыске. Но, с другой стороны, как показывает практика, конечно же, не все так спешат узнать, не в розыске ли они.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8.22 на студийных. Ну что, друзья, давайте признаем, многие же из нас любят покупки, правда? Ну, я люблю. Ну, я думаю, что многие тоже любят. Ну вот недавно с одним почтальоном произошел случай, который он посчитал забавным. Позвонив в дверь очередной получательницы посылок, вместо приветствия он услышал от дамы таинственное «ц». Ну, мужчина напрасно решил, что в доме кто-то спит. Почтальон попросили не шуметь по простой причине, что о посылке не должен знать муж дамы. Это его раздражает, и вот раздражает его, что супруга так много всего заказывает, покупает и через интернет. Мужчина оказался готов сохранить чужую маленькую тайну, но позже он со смехом признался, что городок-то у них маленький, и муж получательницы вполне себе может увидеть его рассказ в соцсетях. Он активно ведет свой блог. И вот тогда страсть жены к онлайн-заказам все равно перестанет быть секретом. Ну, действительно, да, это не так давно рассказывал вам, что иногда шопинг становится проблемой. Вот придумали даже онлайн-шопинг без реальных покупок. Новый тренд, который появился в виде симуляторов интернет-магазинов, где пользователи могут добавлять товары в корзину и оформлять заказы, не тратя настоящих денег. Такой формат дает тот же быстрый дофамин, азарт и снятие стресса, но избавляет от лишних трат. Очень удобно, я бы так попробовала.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле — вернем разницу.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро, Лидер ФМ в эфире. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения для своих лиц для искусственного интеллекта. И специально созданные для этого платформы платят пользователям за право использовать их внешность в созданных и сериалах, рекламе, формируя новый рынок биометрических данных. Но сторонники этого новшества считают, что они делают людям доброе и дают возможность заработать, но эксперты, конечно, предупреждают о рисках. Потому что все больше онлайн-платформ предлагает пользователям от 15 до 700 долларов за лицензию на использование их внешности при создании ИИ-контента. Пользователи загружают фотографии самостоятельно или делают их в специальных студиях. После этого их изображение попадает в каталоги, где продюсеры могут искать лица по полу, возрасту или даже типажу. Например, мужественный, супермодель и так далее. Также можно выбирать кандидатов по жанру будущего проекта – триллер, комедия или мелодрама. Пользователи сами определяют, где может использоваться их лицо в рекламе, видеоиграх или коротких сериалах. И устанавливается стоимость лицензии в зависимости от сферы использования и количества проектов. Видео становится все больше, вызывают волну споров и нарушений авторских и личных прав. Конечно, удивительно. Не знаю, хотели бы ли вы, чтобы ваше лицо использовалось в каких-то и сериалах, мелодрамах? Наверное, бы отказалась от такого.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. Панорама. Ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
1: Доброе бодрое утро! На часах 9 утра, просыпаемся. Пятница на календаре, это Лидер ФМ. Ну что, новый музыкальный час стартует. Великолепная Леди Гага в этом часе. Дати также вы сможете услышать. Яркий Джонни. Но впереди розыгрыш подарков и новости с погодой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В рамках празднования Дня города и фестиваля «Литбир» планируется запустить новый масштабный проект-выставку «Бренд Личины» в мегаформате. Организаторы, райисполком и отдел культуры. Местным предприятиям и организациям предлагается заявить о себе в необычном формате, создать гигантские, но при этом максимально

0: точные копии своих самых уникальных товаров. Цель мероприятия – показать экономический и творческий потенциал Личины, сделать интересную интерактивную локацию для праздника. За день до фестиваля, 28 августа, фигуры будут выставлены на площади по улице Советской. Жюри оценит работы, победители конкурса наградят во время праздника. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 1 августа, матч 17-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он встретится с «Островцом». Начало матча в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 15-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке. В Гродно чествовали работников сферы культуры, причастных к организации фестиваля национальных культур. С каждым годом он расширяется и наполняется новыми яркими событиями. Но вместе с тем сформировались его бренды, которые известны и любимы всей страной. Заслуженные награды получили 30 человек. Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта предложили инновационный способ обнаружения сбоев в работе мозга на основе анализа аудиозаписей устной речи. Созданная учеными технология призвана стать инструментом для первичной оценки состояния пациентов с нарушениями когнитивной сферы. В основу разработки легла нейросетевая мультимодальная модель, при создании которой не применялись типовые врачебные тесты для определения когнитивных сбоев. Ключевым направлением стал разбор специфических черт человеческой речи.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 26-30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
9: Проведи время с пользой.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Доброе утро, город! 9 часов уже 16 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня мы разыграем сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Ну что, к правилам переходим. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Длится он 15-20 секундочек. Моя сведущая или соведущий будет о ком-то или о чем-то вам рассказывать. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа, когда вы поймете, о чем рассказывает мой соведущий. Ну что, если все понятно, предлагаю начинать, не терять время, слушаем.
2: Это птица, которая повторяет ваши слова. Но бывает, что не повторяет. У него довольно интересный рассказ. Они яркие и живут в Бразилии.
1: Ну что, кто там повторяет, не повторяет? Пишите ваши варианты на номер 9703.

0: интересный рассказ. Они яркие и живут в Бразилии. Это попугай.
1: Да-да, это попугай, он повторяет. Кстати, один из интересных фактов о попугаях. Их способность есть еду, держа в лапе. Птицы хватают пищу лапами так и подносят к клюву и едят почти как люди. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5971. Я вас поздравляю. Напоминаю, вы сегодня выиграли сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
4: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй и слухай белорусскую музыку, читай и размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Иногда среди бесконечных дел нужно просто сделать паузу, выдохнуть, посмотреть в окно на проплывающие облака и поймать момент гармонии. Музыка «Елки» умеет собирать мысли воедино и согревать изнутри. Эти витражи на волнах 94.3.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов.
4: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. С 1 по 31 августа в порядке эксперимента вносятся некоторые изменения в расписание движения автобусов пригородных маршрутов номер 214Э Лида Первомайский и номер 208С Лида Ивье. Кроме того, с 1 августа корректируется расписание движения автобусов пригородного маршрута номер 200С Лида Березовка. С подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте lidanews.by и по телефону 80 152 71 50 21. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 1 и 2 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа. Банковская система Беларуси за первое полугодие справилась со всеми взятыми на себя обязательствами. Улучшение показателей ВВП во многом удалось обеспечить за счет политики по снижению процентных ставок. Восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен более чем на 4%. Достаточными остаются и международные резервы – более 14 миллиардов в долларовом выражении. 10 альпинистов из разных стран не выходят на связь после схода лавины на горе Броуд-Пик на границе Пакистана и Китая. Ее высота 8051 метр. Группу возглавляет непальский альпинист Нирмал Пурджа. В восхождении также участвуют граждане Пакистана, США, Омана и Китая. По данным GPS-датчиков, лавина отбросила команду на километр вниз. Вероятно, их накрыло снежной массой.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер южный 3,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Доброе утро! Ну что, готовы обсудить главные новости шоу-бизнеса? Поехали! Оксана Самойлова призналась, что ее дети ни разу не были в метро. Девушка отмечает, что дети никогда не были в метро, но очень хотят. Если говорить из базового, они не знают, что такое подъезд и метро, а так они у меня достаточно приземленные, поделилась Самойлова в шоу «Вопрос ребром». Кроме того, блогер призналась, что ей по-прежнему трудно отвечать на вопрос 6-летнего сына о разводе с Джиганом. Группа BTS не станет выдвигать свой новый альбом на музыкальную премию Грэмми 2027. Они надеются, что их музыка будет восприниматься и будет любимой не по географическому признаку или языку, а сама по себе. Также музыканты поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку. Несмотря на мировую популярность, группа BTS ни разу не становилась лауреатами Грэмми. С 2021 по 2023 год группа трижды номинировалась в категории «Лучшие поп-исполнения дуэтом или группой», но награду так и не получала. Marvel представила полноценный трейлер картины «Мстители. Доктор Дум», который станет 39-м фильмом в рамках франшизы компании. Премьера новой части киновселенной, в которой Роберт Дауни-младший впервые сыграет главного злодея, состоится 18 декабря. Авторы собрали в одном ролике «Людей Икс», «Фантастическую четверку», «Героев Черной Пантеры» и других культовых персонажей Marvel. Не обошлось и без сюрпризов для поклонников. В кадре появился Капитан Америка с молотом Тора, а также вернулись герои из прошлых фильмов частей. Сюжету события развернутся сразу в нескольких мультивселенных.
0: Лидер FM. Шоу News. Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
1: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
2: Would you dance?

0: Ты слушаешь Лидер FM. Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Летний оздоровительный сезон завершается, но впереди еще одна дополнительная пятая смена в воспитательно-оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием «Березка» и «Спутник». Она продлится с 11 по 25 августа. Ребят ждут 15 дней с играми, творческими конкурсами, спортивными соревнованиями, вечерами у костра с песнями и танцами. В отношении жительницы Сморгони возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома, рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: 19 июля 63-летняя жительница Сморгони отправилась в магазин за покупками. После шопинга она сложила деньги и товары в рюкзак и направилась домой. Уже в квартире женщина заметила, что рюкзак по пути распахнулся, все продукты вместе с 200 рублями выпали. Гражданка сразу вернулась назад, чтобы отыскать свои вещи, однако ничего найти не удалось. После этого потерпевшая обратилась за помощью в Сморгонский РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что чужое имущество присвоило 34-летняя местная жительница. Увидела лежащие на земле продукты с деньгами и решила оставить их себе. Действия фигуранки квалифицированы по статье «Кража». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.
4: Витебские малеванки будут представлены на выставке в музее-заповеднике Царицына в Москве. Она открывается сегодня и продлится до 18 октября. Из фондов областного методического центра народного творчества представят порядка 20 оригинальных малеванок. Московской публике их покажут впервые. До 35 увеличилось число погибших в результате землетрясения, произошедшего в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю 28 июля. Еще более 120 человек получили травмы. Стихийное бедствие продолжает осложнять ситуацию в регионе. По последним данным, электроснабжение пока не восстановлено в 5300 жилых домах. Около 80 тысяч домов также остаются без воды.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается ясная погода, без осадков. Ветер южный 3,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА – здоровый город.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Вьетнам – это удивительная страна с богатой историей, разнообразной культурой и потрясающими природными пейзажами. Столица Вьетнама – Ханой, известен своей уникальной архитектурой, которая сочетает в себе элементы колониального стиля и традиционной вьетнамской культуры. Обязательно стоит посетить старый квартал, узкие улочки, заполненные магазинами и кафе. Храм литературы – старейший университет Вьетнама, посвященный Конфуцию. Озеро Хуанкием – живописное место для прогулок и отдыха. Вьетнамская кухня славится своим разнообразием и уникальными вкусами. Обязательно попробуйте фо – традиционный вьетнамский суп с лапшой и мясом. Или бан ми – это вьетнамский сэндвич с различными начинками. Вьетнамцы известны своим гостеприимством, и вы сможете насладиться атмосферой на местных рынках и фестивалях. Вьетнам – это страна, где история встречается с современностью, и каждый найдет здесь что-то для себя. Путешествие в Вьетнам оставит незабываемые впечатления. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Добрый день! Ну, как вам погодка, город? Ну, солнышко светит, продуктивность растет, как говорится. Впереди новый музыкальный час, летние вибрации от Джонни и Федука. Реки вели. На костре прозвучат на волне 94.3. Летний час получается у нас, но солнышко пригревает и, конечно же, хочется летнего настроения.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Представители Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с профсоюзной организацией работников агропромышленного комплекса провели очередной рейд по объектам уборочной. В фокусе внимания – точки приготовления и места выдачи горячего питания для аграриев. Главная цель такой совместной проверки – оценить соблюдение санитарно-гигиенических норм, проверить условия труда хлеборобов. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Личина сегодня присоединилась к единому дню безопасности дорожного движения. Его девиз – «Пристегнись к безопасности», рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: 31 июля – единый день безопасности дорожного движения, посвященный пропаганде использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. В этот день инспектор ГАИ напомнит о необходимости и эффективности использования пассивных средств безопасности. В соответствии с действующими правилами дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. При движении на мотоцикле, мопеде быть застегнутым мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. В свою очередь, пассажир обязан быть пристегнут при движении в механическом транспортном средстве, а при поездке на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме. Для безопасной перевозки маленьких пассажиров надежными являются специальные детские автокресла, сконструированные с учетом всех особенностей детского организма и подобранные в соответствии с весом и ростом ребенка. Уважаемые граждане, соблюдайте правила дорожного движения.
2: В Малорицком районе 64-летний мужчина смертельно травмирован мотоблоком. Он выполнял сельскохозяйственные работы на участке вблизи дома на мотоблоке с прикрепленной фрезой, подставил ногу под режущий инструмент и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Тело сельчанина обнаружила супруга. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с сельхозтехникой. Новая волна зноя пришла в Западную Европу. Жара под 40 градусов воцарится от запада Франции до востока Германии. В Италии, Испании, Португалии и Греции температура будет еще выше.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится ясная погода, без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 31.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов стран и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! 12 часов и уже 14 минут. Уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня мы разыграем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну, правила многие знают, но я еще раз вам озвучу. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего говорите, отвечаете, правда или ложь, то, что я говорю. Ну и на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа, правда или ложь. Вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что если в космосе закричать, вас никто не услышит, даже если стоять рядом. Пишите 9703.

0: подарки.
1: Подводим итоги нашего второго состязания. Напомню вопрос. Правда или ложь, что если в космосе закричать, вас никто не услышит, даже если стоять рядом? И это, друзья мои, правда. В вакууме нет частиц для передачи звуковых волн. Даже если вы будете стоять рядом, звук никуда не распространится. Так что, если захотите кричать в космосе, знайте, вас никто не слышит. Но у нас сегодня есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 27 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем добрый день! Вы когда-нибудь задумывались, как быстро у нас бежит время? Вот только что-то начинаешь делать, поворот головы, и уже прошло полдня. Вот и у нас также на Лидер FM стартует новый музыкальный час. «Океан» прозвучит в этом часе. Всем известная Кэти Перри. Яркая новинка от Мари Краймбрери. Хочешь, не хочешь, ты помнишь. Совсем скоро мы проведем розыгрыш, где разыграем вкусный подарок. Не переключайтесь.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе с конца весны ведется масштабная ремонтная кампания, призванная обеспечить надежное теплоснабжение в предстоящем осенне-зимнем периоде. Специалистами лидских тепловых сетей уже проведен комплекс гидравлических испытаний магистралей в 5 зонах. В настоящее время энергетики перешли к финальному 6-му этапу работ. С 3 по 15 августа пройдет ремонт тепломагистрали номер 3, от которой напрямую зависит комфорт жителей микрорайона Росляки. На объекте проведут гидравлические испытания и текущий ремонт сетевого оборудования для подтверждения готовности к зимнему периоду. В регион возвращается жаркая погода. Спасатели в преддверии выходных напоминают о правилах безопасности. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: В ближайшие дни синоптики обещают жаркую погоду. Чтобы не получить солнечный или тепловой удар, по возможности не выходите на улицу в самое жаркое время суток – с 11 до 16 часов. Надевайте головные уборы, старайтесь больше находиться в тени, избегайте физических нагрузок и употребления алкоголя. Одежду лучше надевать из натуральных тканей. Регулярно пейте воду, избегайте сладких и газированных напитков. Никогда не оставляйте детей и животных в автомобилях, даже на непродолжительное время. Отдыхая на берегу водоема, воздержитесь от употребления даже слабоалкогольных напитков. Постоянно держите детей в поле зрения. Для сохранения жизни и здоровья следует соблюдать правила безопасности. Купаться следует только в солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов тепла. Если не умеете плавать, не заходите в воду выше пояса. Для купания выбирайте только специально отведенные для этого места. Если вы решили укрыться от летнего зноя в тени лесопарковой зоны, уточните, не введен ли запрет на посещение лесов в вашем районе. Узнать подробную информацию можно на интерактивной карте и на сайте Министерства лесного хозяйства. В лесу не забывайте о том, что в сухую жаркую погоду любая искра может привести к пожару.
3: Правоохранители остановили масштабное несанкционированное мероприятие на берегу озера в Рассонском районе. Прибывшие милиционеры обнаружили палаточный лагерь, где находилось свыше 300 граждан, в том числе иностранцы и несовершеннолетние. Они развели костры, включили громкую музыку и использовали атрибутику различных религиозных течений. Организаторами акции оказались жители Минска – 23-летняя девушка и 52-летний мужчина. Они установлены и задержаны. В отношении всех участников начат административный процесс. По меньшей мере 9 человек погибли в результате обрушения 4-этажного жилого дома в городе Бхиванди индийского штата Махараштра. Инцидент произошел в ночь на 31 июля. Под завалами могут находиться от 6 до 7 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Дом ранее был признан аварийным и опасным для проживания. В момент обрушения в здании проводились ремонтные работы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится ясная погода, без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Не пропустите 1 августа открытие пиццерии Art Pizza. Пицца из печи. 100 кусков пиццы бесплатно, аниматоры и другие развлечения. Приходите, будет вкусно. Art Pizza – искусство в каждом кусочке. Торговый центр «Лидо Парк», улица Кочина, 29.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Кочана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер.фм.бай.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: дарим подарки.
1: Всем привет! Ну как вы, готовы к вкусному состязанию? Сегодня разыграем кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Ну, счастливчик, который выиграет подарок, пора подготовиться. Правила игры. У меня есть очень важный вопрос, который я хочу задать вам. Я предлагаю вам три варианта ответа, вы выбираете один верный. И на номер 9703 отправляете мне ответ. Только пишите текстом, а не цифрами. Внимание, вопрос. Сколько зубов у взрослой здоровой собаки? 28, 42, 56. Пишите. 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Сколько зубов у взрослой здоровой собаки? 28, 42, 56. И верный ответ 42 у здоровой собаки, 42 постоянных зуба. Победителем сегодня становится радиослушатель последней цифры номера 6372. Я вас поздравляю. Вы выиграли кофе 250 мл и сэндвич стандарт от кофейни по улице Ленинской, 10. Приятного аппетита!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 29 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Начинаем новый музыкальный час на Лидер ФМ. Адам Ламберт. Мод прозвучит в этом часе. Акмаль также порадует нас своим присутствием. Прямо по курсу новости с погодой, а далее дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. В рамках госпрограммы «Здоровье нации» Лидская ЦРБ инициировала акцию «День сердца». Она направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление болезней системы кровообращения, повышение медицинской осведомленности населения с целью сохранения и укрепления здоровья каждого человека. Акция прошла на заводе горячего цинкования «Конус», где медицинская бригада провела комплексное обследование членов трудового коллектива. Хоккейный клуб «Лида» проведет завтра очередной товарищеский матч нынешнего межсезонья. На арене Ледового дворца наша команда примет «Калугу». Начало матча в 17 часов. В Пинске работники «Освод» спасли тонувшего мальчика. Инцидент произошел вечером 30 июля. В реке Пина на городском пляже едва не утонул мальчик 2020 года рождения. По предварительным данным, во время купания ребенок оступился и начал тонуть. Дежурившие на сезонном спасательном посту работники «Освод» вовремя заметили мальчика, который находился в 5 метрах от берега. Спасатели оперативно извлекли ребенка из воды. Массовыми арестами завершилась акция протеста в поддержку Палестины в британской столице. Полицейские задержали более 150 человек. Протестующие заняли тротуар и блокировали вход в один из лондонских судов. Поводом к акции стала поддержка властями Великобритании израильской политики в секторе Газа.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: Слицкой газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем салют! 14:15 на студийных. Мы переходим к нашей традиционной игре. Сегодня разыгрываем скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну, настоящие ценители фильмов, ваше время настало. Правила, конечно же, напомню для всех. Слушайте отрывочек загаданного фильма, понимаете название и на номер 9703 отправляете мне вариант названия фильма. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Тот он никогда не сдается.
3: Сможет ли Сони закончить гонку?
2: Да, он на трассе. Льюис уже атакует. Ты первый. Только не рискуй.
4: Я справлюсь.
5: Новичок сдерживает напор. Он так просто не отступит. А ведь он сейчас борется с семикратным чемпионом мира. Наказание. И лидер, и Льюис Хэмилтон вылетают из гонки.
6: Первым повороте вывешен желтый флаг.
1: Прослушали, жду ваши варианты названия фильма. 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Подводим итоги нашего дневного сеанса. Предлагаю еще раз переслушать отрывок фильма.
1: Никогда не сдается.
2: Сможет ли Сони закончить гонку?
1: Да, он на трассе. Льюис уже атакует. Ты первый. Только не рискуй.
3: Я справлюсь.
4: Новичок сдерживает напор. Он так просто не отступит. А ведь он сейчас борется с семикратным чемпионом мира.
0: Да, это действительно фильм «Формула-1». А я поздравляю радиослушателя последней цифры номера 4018. Вы выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Аплодисменты для вас звучат.
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Ты расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Знаете ли вы, что автору было всего 17 лет, когда он написал этот душераздирающий души хит? Да, Ахмаль создал его, будучи совсем юным, но глубина эмоций здесь такая, что подпевают абсолютно все поколения.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 30 градусов.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Вот он, новый музыкальный час на Лидер FM стартует. Группа «Пицца» в этом часе. «До Луны и обратно» прозвучит на волнах 94.3. Больше, чем вчера, люблю тебя, но мне... Всем знакомый «Love the way you lie». Отличной пятницы, друзья!

0: водной растительности. Нынешний сезон не стал исключением. Уже вторую неделю коммунальщики активно трудятся на акваториях города. С помощью специального водного комбайна они очищают реку Лидейку и Замковое озеро от тины и водорослей. Это необходимо для улучшения эстетического вида и экологической безопасности. В последние годы наблюдается рост числа судебных процессов, связанных с оспариванием сделок. В Лидском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз проводит экспертизы сделкоспособности, говорит эксперт-психолог сектора судебно-психиатрических экспертиз Ксения Бобова.
1: Данный вид исследований позволяет установить способность гражданина понимать значение своих действий и руководить ими в момент подписания различных гражданско-правовых актов. Проведение судебно-психиатрической экспертизы – важная мера, позволяющая предотвратить в будущем непредвиденные риски и уберечь участников гражданского процесса от тяжелых правовых и имущественных последствий. Чаще всего такая экспертиза проводится в отношении пожилых людей и лиц, у которых уже установлено психическое расстройство. По результатам исследования выдается заключение экспертизы, которое в случае возникновения спорных вопросов может стать одним из ключевых доказательств в судебном процессе. При необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы вы можете обратиться по адресу: город Лида, улица Победы, 61, или получить консультацию по телефону 80154-45-16.
0: По оперативным данным, на 31 июля в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса более 3 миллионов 640 тысяч тонн. И это почти на 1,5 миллиона больше, чем в эту же дату прошлого года, отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 692 тысячи тонн зерна. В одной из индонезийских деревень 7-метровый питон целиком проглотил 35-летнего мужчину. Инцидент произошел в провинции Северная Малуку, когда мужчина возвращался домой с вечеринки. Дорога пролегала через лес. В какой-то момент из зарослей на него набросился питон. Гигантская змея обвилась вокруг человека и проглотила его. Спасательные службы во время поисков наткнулись на большую змею с выпирающим брюхом. Они разрезали питона и обнаружили внутри тело мужчины.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
5: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

А ведь вы задумывались, как важно найти своего человека. Пусть это не так просто, но так прекрасно. Желаю каждому своего близкого. А еще сегодня отмечается День воздержания от суждения близких. Давайте беречь друг друга.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Ну а с вами была Анна Белявцева. Я прощаюсь с вами до понедельника. Желаю вам сохранять такой же бодрый настрой до конца дня и на выходные. И вот, конечно, погода нас радует. Выходите на вечернюю прогулку.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В оздоровительном лагере «Березка» состоялась встреча, приуроченная к республиканской акции «Встреча на все 100». В актовом зале собрались отдыхающие, чтобы услышать историю успеха из первых уст. Почетным гостем и главным спикером мероприятия стала старший инспектор таможенных операций и контроля таможенного поста Беняконе Анна Ивуть. Она поделилась с ребятами

0: отметил, что во многом благодаря коллективу натуральное, полезное, вкусное белорусские молоко, сыры, масло, йогурт и мороженое любят взрослые дети десятков стран. До церемонии вручения наград глава государства побывал на поле озимой пшеницы суп «Савушкин луч». Испания привлечет армию для ликвидации крупного миграционного кризиса. Тысячи беженцев из Марокко прибывают в город Сеута. Он и Мелилья – единственные территории Евросоюза, которые имеют сухопутную границу с Африкой. За последнюю неделю тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, есть погибшие. По некоторым оценкам, в город уже смогли попасть около 50 тысяч человек. В самой Сеуте начались стычки между испанцами и прорвавшимися марокканцами. Объявлена чрезвычайная ситуация общенационального масштаба.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.

0: печи. 100 кусков пиццы бесплатно, аниматоры и другие развлечения. Приходите, будет вкусно! Арт-пицца – искусство в каждом кусочке. Торговый центр «Ледопарк», улица Кочина, 29.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Вьетнам – это удивительная страна с богатой историей, разнообразной культурой и потрясающими природными пейзажами. Столица Вьетнама – Ханой, известен своей уникальной архитектурой, которая сочетает в себе элементы колониального стиля и традиционной вьетнамской культуры. Обязательно стоит посетить старый квартал, узкие улочки, заполненные магазинами и кафе. Храм литературы – старейший университет Вьетнама, посвященный Конфуцию. Озеро Хуан Кием – живописное место для прогулок и отдыха. Вьетнамская кухня славится своим разнообразием и уникальными вкусами. Обязательно попробуйте фо – традиционный вьетнамский суп с лапшой и мясом. Или бан ми – это вьетнамский сэндвич с различными начинками. Вьетнамцы известны своим гостеприимством, и вы сможете насладиться атмосферой на местных рынках и фестивалях. Вьетнам – это страна, где история встречается с современностью, и каждый найдет здесь что-то для себя. Путешествие в Вьетнам оставит незабываемые впечатления. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция. Чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Ежегодно в первое воскресенье августа в Беларуси отмечают День железнодорожника. По этому случаю во Дворце культуры города Лиды состоялась праздничная программа. Она собрала тех, кто ежедневно соединяет города и судьбы. Официальная часть запомнилась поздравлениями от руководства района и чествованием лучших сотрудников отрасли. Творческим подарком стали концертные номера коллективов Дворца культуры. Служба занятости окажет содействие желающим переселиться на новое место жительства в сельскую местность с последующим трудоустройством. Предоставляется безвозмездная финансовая помощь. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 1. Белорусский металлургический завод адаптируется к современным условиям, делая ставку на инновации и выпуск востребованной продукции. Главная задача, как отметил премьер-министр Александр Турчин, обеспечить эффективную работу

0: перенесены на более поздние сроки.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Не пропустите 1 августа открытие пиццерии Art Pizza. Пицца из печи. 100 кусков пиццы бесплатно, аниматоры и другие развлечения. Приходите, будет вкусно. Art Pizza – искусство в каждом кусочке. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь.

0: Финск Древ выгодно.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 3 августа с 9.00 до 17.00 в населенном пункте Селец по улице Зеленой, на населенных пунктах Верхлида, Новоселки, Ваверский сельсовет, по улицам Луговой, Заречной. В городе Березовке по улицам Молодежной, Луговой, в связи с ремонтом линии электропередачи.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги. Попытка угнать автомобиль в Австралии не обвенчалась успехом. Инцидент произошел возле магазина. Сантехник Адам Брин заметил мужчину, выбежавшего из торговой точки. В этот момент один из свидетелей сообщил ему, что тот сел в автомобиль, который предположительно был угнан. Брин вышел на парковку и начал снимать происходящее на телефон. На записи видно, как водитель пытается выехать задним ходом, но машина лишь подпрыгивает и почти не движется. Сантехник крикнул мужчине, что тот не снял автомобиль с ручного тормоза, однако даже после подсказки водитель так и не смог разобраться с управлением. В итоге автомобиль смог проехать лишь несколько метров, он пересек разделительную полосу и остановился. После этого мужчина выбежал из салона и попытался скрыться бегом. После задержания Брин сделал с предполагаемым угонщиком селфи. Запись курьезной попытки побега быстро разошлась по социальным сетям, собрав сотни тысяч просмотров.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
6: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
7: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
8: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
9: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Ежегодно в летний период работники Лидского ЖКХ проводят работы по очистке водоемов от водной растительности. Нынешний сезон не стал исключением. Уже вторую неделю коммунальщики активно трудятся на акваториях города. С помощью специального водного комбайна они очищают реку Лидейку и Замковое озеро от тины и водорослей. Это необходимо для улучшения эстетического вида и экологической безопасности. Летний оздоровительный сезон завершается, но впереди еще одна дополнительная пятая смена в воспитательно-оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием «Березка» и «Спутник». Она продлится с 11 по 25 августа. Ребят ждут 15 дней с играми, творческими конкурсами, спортивными соревнованиями, вечерами у костра с песнями и танцами. В рамках госпрограммы «Здоровье нации» Лидская ЦРБ инициировала акцию «День сердца». Она направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление болезней системы кровообращения, повышение медицинской осведомленности населения с целью сохранения и укрепления здоровья каждого человека. Акция прошла на заводе горячего цинкования «Конус», где медицинская бригада провела комплексное обследование членов трудового коллектива. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 1 и 2 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ярмарка на площадке перед музеем на улице Победы, 37А. Консервы дальневосточные, мед, восточно-индийская, алтайская продукция, чай, одежда, бижутерия, сумки, обувь. Со 2 по 9 августа 2026 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Не пропустите 1 августа открытие пиццерии Art Pizza. Пицца из печи. 100 кусков пиццы бесплатно, аниматоры и другие развлечения. Приходите, будет вкусно. Art Pizza – искусство в каждом кусочке. Торговый центр «Ледопарк», улица Качина, 29.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
8: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Отличного всем вечера! Верите ли вы в случайности? Супруги в Великобритании обнаружили в подвале своего дома потайную комнату, где находилась банка из-под краски, наполненная старыми банкнотами. 34-летняя Луиза и ее муж Дэн живут в доме, построенном еще до 1900 года. Тайное помещение они нашли в 2020 году во время работ в подвале. По словам супругов, сначала Дэн убрал оттуда большое количество угля, после чего заметил старую банку из-под краски с резким запахом. Когда семья открыла ее вместе с детьми, внутри оказался сверток с купюрами номиналом 5 фунтов стерлингов. Общая сумма находки превысила 1000 фунтов, более 104 тысяч рублей. Все банкноты были выпущены в 1970-х годах. После того, как деньги высушили, семья ради шутки использовала их в партии в монополию, а затем отнесли в банк. По словам Луизы, неожиданная находка помогла частично оплатить счета и порадовать детей. Так что, возможно, в вашем доме также есть потайная комната, которую скоро придется проверить.

0: Рэпер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Не пропустите 1 августа открытие пиццерии Art Pizza. Пицца из печи. 100 кусков пиццы бесплатно, аниматоры и другие развлечения. Приходите, будет вкусно. Art Pizza – искусство в каждом кусочке. Торговый центр Лидо Парк, улица Кочина, 29. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов.
4: Лидия

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
3: Постой, Лока.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В оздоровительном лагере «Березка» состоялась встреча, приуроченная к республиканской акции «Встреча на все 100». В актовом зале собрались отдыхающие, чтобы услышать историю успеха из первых уст. Почетным гостем и главным спикером мероприятия стала старший инспектор таможенных операций и контроля таможенного поста Беняконья Анна Ивуть. Она поделилась с ребятами секретами своего профессионального пути. С 1 по 31 августа в порядке эксперимента вносятся некоторые изменения в расписание движения автобусов пригородных маршрутов номер 214Э Лида Первомайский и номер 208С Лида Ивье. Кроме того, с 1 августа корректируется расписание движения автобусов пригородного маршрута номер 200С Лида Березовка. С подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте lidanews.by и по телефону 80152 71 50 21. Александровский бал состоится на Личине. Местом его проведения станет усадьба Дымбовецких в агрогородке Бердовка. Мероприятие состоится в субботу, 1 августа, начало в 16 часов. Гостей ждут исторические костюмы и танцы 19 века, праздничные фотозоны, экскурсии по усадьбе и рассказ о ее владельцах, мастер-классы, музыка и атмосфера старинного праздника. Хоккейный клуб «Лида» проведет завтра очередной товарищеский матч.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном.

0: одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: Слидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Доброе утро! Ну что, готовы обсудить главные новости шоу-бизнеса? Поехали! Оксана Самойлова призналась, что ее дети ни разу не были в метро. Девушка отмечает, что дети никогда не были в метро, но очень хотят. Если говорить из базового, они не знают, что такое подъезд и метро, а так они у меня достаточно приземленные, поделилась Самойлова в шоу «Вопрос ребром». Кроме того, блогер призналась, что ей по-прежнему трудно отвечать на вопрос 6-летнего сына о разводе с Джиганом. Группа BTS не станет выдвигать свой новый альбом на музыкальную премию Грэмми 2027. Они надеются, что их музыка будет восприниматься и будет любимой не по географическому признаку или языку, а сама по себе. Также музыканты поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку. Несмотря на мировую популярность, группа BTS ни разу не становилась лауреатами Грэмми. С 2021 по 2023 год группа трижды номинировалась в категории «Лучшие поп-исполнения дуэтом или группой», но награду так и не получала. Marvel представила полноценный трейлер картины «Мстители. Доктор Дум», который станет 39-м фильмом в рамках франшизы компании. Премьера новой части киновселенной, в которой Роберт Дауни-младший впервые сыграет главного злодея, состоится 18 декабря. Авторы собрали в одном ролике «Людей Икс», «Фантастическую четверку», «Героев Черной Пантеры» и других культовых персонажей Marvel. Не обошлось и без сюрпризов для поклонников. В кадре появился Капитан Америка с молотом Тора, а также вернулись герои из прошлых фильмов частей. Сюжету события развернутся сразу в нескольких мультивселенных.
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 789 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Представители Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с профсоюзной организацией работников агропромышленного комплекса провели очередной рейд по объектам уборочной. В фокусе внимания – точки приготовления и места выдачи горячего питания для аграриев. Главная цель такой совместной проверки – оценить соблюдение санитарно-гигиенических норм, проверить условия труда хлеборобов. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Ежегодно в первое воскресенье августа в Беларуси отмечают День железнодорожника. По этому случаю во Дворце культуры города Лиды состоялась праздничная программа. Она собрала тех, кто ежедневно соединяет города и судьбы. Официальная часть запомнилась поздравлениями от руководства района и чествованием лучших сотрудников отрасли. Творческим подарком стали концертные номера коллективов Дворца культуры. В Лидском районе с конца весны ведется масштабная ремонтная кампания, призванная обеспечить надежное теплоснабжение в предстоящем осенне-зимнем периоде. Специалистами лидских тепловых сетей уже проведен комплекс гидравлических испытаний магистралей в 5 зонах. В настоящее время энергетики перешли к финальному 6-му этапу работ. С 3 по 15 августа пройдет ремонт тепломагистрали номер 3, от которой напрямую зависит комфорт жителей микрорайона Росляки. На объекте проведут гидравлические испытания и текущий ремонт сетевого оборудования для подтверждения готовности к зимнему периоду. Служба занятости окажет содействие желающим переселиться на новое место жительства в сельскую местность с последующим трудоустройством. Предоставляется безвозмездная финансовая помощь. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 1.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Утром и вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью южный слабый, днем западный, 3-7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-29 градусов тепла.

0: down for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine. But this is loneliness.
1: Лидер FM. 9 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.